0: Grische durch die Nacht.
1: Radio Grische.
2: Ветер шепчет тайны мне, свет луны мне дарит мечты, звезды манят нас ввысь. Балалайка споет мелодию вечности.